0: Привет всем, меня зовут Дима, я учу бизнес в Махариджи University of Management, Fairfield, Iowa, где образование строится на развитии сознания. Вы слушаете музыку с разных стран мира на радио KHOE 90.5 FM. Hi, my name is Dmitry, I'm a business student from Russia. You're listening to radio KHOE 90.5 FM from the campus of Maharishi University of Management, the home of consciousness-based education and world music.
1: KHOE, Fairfield.